0: России пройдут с 18 по 20 сентября. На президентских выборах 2024 года возле российских диппредставительств в разных странах проходили акции протеста. В Абу-Даби вокруг резервуаров с топливом установили массивные металлические каркасы, которые должны защитить энергетическую инфраструктуру от возможных атак беспилотников. По данным Ocean Analytics, конструкция накрывает сразу целые резервуары парки. Такой подход увеличивает состояние между возможным местом взрыва дрона и топливными емкостями, что может снизить риск их повреждения. Подобные защитные конструкции впервые заметили в ОАЭ еще в мае возле нефтехранилища рядом с аэропортом Дубая. Меры безопасности усиливаются на фоне роста атак беспилотников на территории страны. Власти ОАЭ заявляют, что их системы ПВО уже отразили многочисленные ракетные и дроновые атаки. И о погоде. В понедельник 24 августа в Молдове будет солнечно, ветер будет дуть северо-западного направления, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от 16 до 21 градуса. Днем воздух прогреется максимум до 32. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Радио Молдова. Cel mai longeviv și mai iubit post de radio din țară.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 10.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Сегодня утром воздушное пространство Республики Молдова вновь нарушалось неопознанным беспилотником. В эти минуты в парламенте началось заседание внеочередной сессии. Сегодня Украина отмечает 35-летие независимости от Советского Союза. Подробности в выпуске. Сегодня утром воздушное пространство Молдовы вновь было нарушено неопознанным беспилотником. Дрон влетел на территорию страны в 5:55 утра из Одесской области, пролетел в направлении Вулканешт и примерно через 14 минут вылетел через район Кагул в сторону Румынии. Инцидент произошел на фоне авиаударов, нанесенных Россией по Украине в течение ночи. В целях безопасности власти временно закрыли воздушное пространство на юге страны на 15 минут. Позже ограничения были сняты. На данный момент неизвестно, что это был за беспилотник. И Министерство национальной обороны Румынии также сообщило, что сегодня около 6 утра радиолокационная система наблюдения зафиксировала прерывистые сигналы в воздушном пространстве Республики Молдова в районе Кагула. Один из сигналов позже появился в районе Тыргу-Бужор, Жудец-Агалац. Для наблюдения за ситуацией были подняты в воздух 2 истребителя F-16 ВВС Румынии и вертолет. Население было передано сообщение Роалерт. Напомню, что с начала войны воздушное пространство Республики Молдова нарушалось дронами 70 раз. Парламент соберется на внеочередную сессию сегодня и завтра по запросу председателя законодательного собрания Игоря Гроссу. Повестка дня включает 37 проектов нормативных актов, 23 из которых под грифом ЕС и являются частью обязательств, взятых на себя в процессе вступления Молдовы в ЕС. Также в программе обсуждения проекты по социальной защите, правосудию, финансовому рынку, охране окружающей среды, инфраструктуре, масс-медиа, почтовой связи и безопасности дорожного движения. Во втором чтении депутаты рассмотрят кодекс об организации и функционировании парламента и поправки в избирательный кодекс. Сегодня Украина отмечает 35-летие независимости от Советского Союза. По этому случаю Европейский Союз подтверждает свою солидарность с украинским народом и свою поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности страны. В заявлении Еврокомиссии подчеркивается, что День независимости олицетворяет мужество и стойкость украинцев перед лицом агрессивной войны, которую ведет Россия. В то же время в этот день символизирует стремление Украины быть демократическим и европейским государством. В последние месяца ЕС предоставил первые выплаты по кредиту в 90 миллиардов евро, предназначенному для поддержки Украины, в том числе для обороноспособности и восстановления страны. Брюссель также принял 21-й пакет санкций против России. В июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев, где стартовало новое оборонно-промышленное партнерство между ЕС и Украиной. Также было объявлено о соглашении между ЕС и Украиной по дронам, которое предусматривает дополнительную поддержку в размере 1 миллиарда евро для их производства. Майя Санду наградила Владимира Зеленского орденом республики. Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что находится в Киеве, чтобы быть рядом с украинским народом в День независимости. Уже 4,5 года украинцы защищают свою страну, а благодаря своей смелости защищают мир на всем континенте. Молдова живет в мире, в том числе благодаря этой смелости. Глава государства также сообщила, что сегодня имеет честь вручить президенту Украины Владимиру Зеленскому орден республики за исключительный вклад в защиту мира и свободы на европейском континенте, а также в знак благодарности молдавского народа за мужество украинского народа. В парламенте открылась выставка документальных и фотоматериалов «Возрождение в славе и могуществе». Мероприятие организовано по случаю 35-летия независимости Украины и привлекает внимание общественности к болезненной реальности. Церкви и объекты священного наследия разрушены или повреждены в результате российской военной агрессии. Выставка проводится посольством Украины в Молдове в сотрудничестве с Национальным комплексом Киево-Печорская лавра и Национальным музеем революции и достоинства. В четверг, 27 августа, Республика Молдова отметит 35-летие со дня провозглашения независимости. Официальная программа начнется в 8:30 с возложения цветов к памятнику «Скорбящая мать» на мемориальном комплексе «Вечность».

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 14.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Сегодня утром работа апелляционного суда «Центр» была заблокирована из-за сообщения о бомбе. В эти минуты в парламенте открывается внеочередная сессия. Учителя страны участвуют в национальном форуме, посвященном 35-летию независимости нашей страны. По случаю 35-летия независимости Украины ЕС выделяет более 6 миллиардов евро на оборону соседней страны. Подробности выпуске. Сегодня утром из-за сообщения о бомбе работа апелляционного суда «Центр» была приостановлена незадолго до начала рассмотрения апелляции по делу Влада Плохотнюка о банковском мошенничестве. Все началось около 6 утра, когда возле мусорного контейнера рядом с учреждением была обнаружена коробка с двумя электрическими кабелями, два пиротехнических устройства без взрывчатки и кнопочный телефон. Тогда же поступило первое предупреждение о минировании здания. Охранник заметил подозрительные предметы и вызвал полицию. Позже, около 9:20 утра, поступило второе сообщение о бомбе. Люди из здания были эвакуированы, доступен. Доступ ограничен, полиция и специализированные службы начали проверку как в здании, так и в окрестностях. А сегодня на 10:00 было запланировано первое слушание по апелляции о банковском мошенничестве, по которому Владимиру Плохотнюку был признан виновным. Прокуратура требует увеличить срок Плохотнюку с 19 до 25 лет. В парламенте открывается внеочередная сессия заседания, которой пройдут сегодня, завтра и послезавтра по запросу председателя законодательного собрания Игоря Гроссу. Повестка дня включает 37 вопросов нормативных актов, 23 из которых под грифом ЕС и являются

банов за литр, то есть на 24 бана дороже. Санду наградила Владимира Зеленского орденом республики. Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что находится в Киеве, чтобы быть рядом с украинским народом в День независимости. Уже 4,5 года украинцы защищают свою страну, а благодаря своей смелости защищают и мир на всем континенте. Молдова живет в мире, в том числе благодаря этой смелости. Глава государства также сообщила, что сегодня имеет честь вручить президенту Украины Владимиру Зеленскому орден республики за исключительный вклад в защиту мира и свободы на европейском континенте, а также в знак благодарности молдавского народа за мужество украинского народа. А Зеленский, в свою очередь, вручил Майе Санду орден княгини Ольги. Награда была вручена по случаю 35-летия независимости Украины. Глава государства получила награду за выдающееся видение и поддержку, оказанную украинскому народу в его борьбе против вооруженной агрессии. Церемония состоялась в присутствии ряда западных лидеров, членов коалиции желающих. Среди них председатель Европейского совета Антонио Кошта, премьер-министр Великобритании Энди Бернем, премьер-министр Люксембурга Люк Фритен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Эстонии Клар Карис. Орден княгини Ольги является одной из наиболее важных государственных наград Украины. Им награждают женщин за выдающиеся заслуги в сфере госуправления, экономической, общественной, научной, образовательной, культурной и благотворительной деятельности. Учителя страны участвуют в национальном форуме, посвященном 35-летию независимости нашей страны. Сегодня во Дворце Республики около 1000 преподавателей со всей страны обсуждают модели преподавания молодежи таких тем, как независимость, румынский язык, идентичность и роль школы в национальном возрождении конца 80-х, начала 90-х годов, а также участвуют в мастер-классах по этим темам. В форуме участвуют бывшие депутаты первого парламента, люди, проголосовавшие за декларацию независимости 27 августа 1991 года. Министр образования Дан Перчун подчеркнул, что учителя первыми внесли свой вклад в борьбу за румынский язык. По его словам, образование является самой сильной гарантией независимости. Кроме того, в новую программу войдут темы свободы, суверенитета и патриотизма. 1 сентября первый урок нового учебного года будет посвящен теме «Независимость, которая нас объединяет». По случаю 35-летия независимости Украины Евросоюз выделяет более 6 миллиардов евро на оборону страны. Европейский Союз не оставит Украину и будет продолжать поддерживать эту страну столько, сколько потребуется, заявил председатель Европейского совета Антонио Кошта. Он находится в Киеве в День независимости Украины вместе со многими европейскими лидерами, включая президента Республики Молдова Майю Санду. Европейский чиновник подчеркнул, что Украина свободная и мужественная страна, и ее борьба за независимость и безопасность тесно связана с безопасностью всей Европы. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал присутствие иностранных лидеров в Киеве, заявив, что в такие времена Украина знает, кто ее настоящие друзья. В 1643 день войны Владимир Зеленский в своей речи в День независимости подчеркнул внутреннюю силу и единство, проявленные украинским народом. А накануне Европейский Союз одобрил новую поддержку обороны Украины на сумму более 6 миллиардов евро. Средства предназначены для приобретения систем противовоздушной и противоракетной обороны, ракет, боеприпасов и радаров. Франция и Украина также планируют создать сборочные линии для этих ракет на территории Украины. Передача технологий и технической информации позволит наладить их производство непосредственно в Украине. Совет Безопасности ООН соберется сегодня в День независимости Украины, чтобы обсудить ситуацию вокруг войны против Украины. Обсуждение этого вопроса инициировали 5 европейских членов Совбеза – Дания, Франция, Греция, Латвия и Великобритания. Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что ООН присоединится к поискам путей к миру в Украине, отметив, что российские удары чреваты последствиями и для других стран. Речь идет в частности о продовольственной безопасности, так как атаки Российской Федерации на порты Одессы почти остановили экспорт украинского зерна в разгар жатвы. А аналитики прогнозируют, что из-за этого ВВП Украины в этом году может сократиться на 2%. Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что дискуссия сосредоточится на непрерывном и все более масштабном ракетно-дроновом терроре России против мирного населения Украины. Сегодня состоится заседание коалиции желающих по вопросу дальнейшей поддержки Украины.
Алия.

0: Будет, НАТО будет представлять заместитель генсекретаря Радмила Шекеринска дистанционно в видеоформате. Сопредседателями заседания выступят премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. В заседании примет участие также президент Украины Владимир Зеленский. Премьер-министр Британии Энди Бёрнем прибыл в Киев с зарубежным визитом в должности именно в День независимости Украины. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на официальное заявление правительства Великобритании. Британское правительство разрешило раскрыть засекреченную информацию о британских компонентах дальнобойной ракеты «Скальп» французского варианта британской «Storm Shadow». Обе ракеты используют общие французские и британские технологии. Это позволит Франции и Украине наладить локальную сборку ракет непосредственно на украинской территории. Аэропорты Отопень и Баняса планируют оснастить системами защиты от дронов, которые смогут обнаруживать беспилотники, отслеживать их траекторию и при необходимости нейтрализовать угрозу. Национальная компания аэропортов Бухареста начала консультации с рынком для выбора подходящего решения. Системы должны работать круглосуточно и при любых погодных условиях, сообщает Digi24. Премьер Венгрии сообщил о почти полном восстановлении мощности АЭС «Пакш». Венгерская автономная электростанция «Пакш», которая в начале августа остановила работу своих энергоблоков из-за обмеления Дуная, в понедельник восстановила мощность 3 из 4 реакторов. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в Фейсбуке. И о погоде. Сегодня переменная облачность, ветер северо-восточный, умеренный без осадков. Температура воздуха по стране днем составит от 27 до плюс 31 градуса, ночью плюс 15, плюс 20. В Кишинеу сегодня днем плюс 30, в последующую ночь плюс 18. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
1: Публичитате la Radio Moldova. 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci MyIB. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Radio Moldova merge în comunitate pentru a cunoaște realitatea din regiunile țării. Aflăm din prima sursă problemele pe care le au oamenii din orașele și satele noastre și căutăm soluții împreună. Identificăm drumul spre un interes comun. Dezvoltarea localităților din Republica Moldova. În fiecare zi de luni, după radiojurnalul de la ora 18, suntem în comunitate. Radio Moldova Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
2: Este ora 14 și 11 minute. Bine v-am regăsit și în partea a doua a emisiunii Zi de Zi. Sunt Daniela German și în această oră discutăm despre sănătate. Aflați cum pot fi prevenite complicațiile și ce presupune tratamentul zilnic pentru hipertensiunea arterială. Apoi vă spunem ce măsuri de prevenire sunt recomandate contra virusului rabic. Detalii pe parcurs. Audiție plăcută!

0: Radio Moldova merge în comunitate pentru a cunoaște realitatea din regiunile țării. Aflăm din prima sursă problemele pe care le au oamenii din orașele și satele noastre și căutăm soluții împreună. Identificăm drumul spre un interes comun. Dezvoltarea localităților din Republica Moldova. În fiecare zi de luni, după radiojurnalul de la ora 18, suntem în comunitate. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 17.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Молдова намерена укрепить систему противовоздушной обороны из-за участившихся случаев нарушения воздушного пространства беспилотниками. Наша страна рассчитывает удвоить объем торговли с Турцией до 2 миллиардов долларов в течение ближайших двух лет. За выходные полиция зарегистрировала 5 случаев телефонного мошенничества. Общий ущерб превысил 2 миллиона леев. Детали в выпуске. Молдова намерена укрепить систему противовоздушной обороны из-за участившихся случаев нарушения воздушного пространства беспилотниками. Министр обороны Анатолий Носатый заявил, что такие инциденты создают угрозу для жителей страны и гражданских самолетов. По его словам, национальной армии необходимы современные средства для контроля и защиты воздушного пространства. Утром 24 августа неизвестный беспилотник пересек границу Молдовы со стороны Украины, после чего юг страны на 15 минут закрыл воздушное пространство. С начала войны России против Украины воздушное пространство Молдовы незаконно пересекали почти 70 летательных аппаратов. Сегодня с 20.30 триумфальная арка в Кишинеу будет освещена в синих и желтых цветах украинского флага. Об этом сообщила примэрия столицы. Акция приурочена ко дню независимости Украины. Накануне в цвета украинского флага был подсвечен парламент Молдовы. Подобные акции прошли также в Великобритании, Канаде и Брюсселе в поддержку украинского народа. В Кишинеу коммунисты провели марш, посвященный 82-й годовщине того, что они называют освобождением Молдовы. Участники с красными флагами прошли от Академии наук до мемориала «Вечность». Акция была посвящена советскому наступлению на Ящ, после которого Красная армия вновь заняла Бессарабию. Участники скандировали лозунги «Миру мир» и «Нет войне». Одни заявили, что пришли почтить память родственников и всех, кто воевал против фашизма. Другие напомнили о депортациях и голоде послевоенного периода. 23 августа 1944 года король Михай объявил о вступлении Румынии в войну против Германии. После этого советские войска продолжили наступление и заняли Кишинеу. В послевоенные годы в Советской Молдове проводились принудительная коллективизация, депортации, массовые кампании по преобразованию сельского хозяйства. Молдова рассчитывает удвоить объем торговли с Турцией до 2 миллиардов долларов в течение ближайших двух лет. Об этом заявил премьер-министр Василий Тофан в интервью турецкому агентству «Анадолу». Глава правительства назвал отношения Кишинеу и Анкары отличными и призвал турецких предпринимателей активнее инвестировать в Молдову. По словам Тофана, благодаря европейскому курсу страны Молдова может стать удобной площадкой для турецких компаний, которые хотят выйти на рынок Европейского Союза. Премьер также отметил роль гагаузской общины как связующего звена между Молдовой и Турцией и подчеркнул важность сохранения ее идентичности. Напомню, 23 августа Тофан находился в Стамбуле с частным визитом, где вместе с сыном принял участие в заплыве через Босфор. Власти Молдовы призывают жителей и государственные учреждения использовать твердое биотопливо вместо природного газа, чтобы снизить зависимость от импорта и повысить энергетическую безопасность страны. В государственных учреждениях уже работают более 300 котельных на биомассе. Они способны ежегодно замещать до 20 миллионов кубометров газа. В стране также работают около 45 производителей и поставщиков твердого биотоплива. Власти отмечают, что использование местных ресурсов помогает снизить расходы на отопление и поддерживает национальную экономику. При этом граждане, которые хотят установить современные системы отопления, могут получить финансовую поддержку в рамках программы энергоэффективности. Актуальность перехода на альтернативное топливо возросла после повышения тарифа на газ почти на 41%. С 1 сентября кубометр будет стоить 20 леев 30 банов с НДС. Нари установила новые максимальные цены на 25 августа. Литр бензина А95 будет стоить до 30 лев 95 банов, на 13 банов больше, чем ранее. Дизельное топливо подорожает на 24 бана, до 33 лев 40 банов за литр. Изменения

0: Правоохранители призывают не сообщать незнакомцам банковские данные, коды и не передавать деньги. Столичная полиция подвела итоги недели борьбы с употреблением и незаконным оборотом наркотиков. За этот период было возбуждено 10 уголовных дел, задержано 17 человек, а из незаконного оборота изъято около 8 килограммов синтетических наркотиков общей стоимостью более 3 миллионов леев. Кроме того, сотрудники полиции задержали с поличным 37 человек, у которых обнаружили запрещенные вещества и приспособления для их употребления. Всего правоохранители составили 146 протоколов по выявленным нарушениям. Европейский союз не откажется от Украины и продолжит оказывать ей поддержку столько, сколько будет необходимо. Об этом заявил председатель Европейского совета Антонио Кошта, прибывший в Киев в День независимости Украины. В мероприятиях также участвует президент Молдовы Майя Санду и другие европейские лидеры. Кошта подчеркнул, что борьба Украины за независимость и безопасность напрямую связана с безопасностью всей Европы. Глава МИДа Украины Андрей Сибига поблагодарил иностранных лидеров за визит, отметив, что такие моменты Украина видит, кто является ее настоящими друзьями. Президент Владимир Зеленский в обращении по случаю 35-летия независимости подчеркнул силу единства украинского народа. В Киев также прибыли представители Великобритании, Люксембурга и Эстонии. Лидеры участвуют в мероприятиях ко Дню независимости и встрече коалиции желающих, посвященной поддержке Украины и гарантиям ее безопасности. В Украине началось строительство подземного медицинского комплекса площадью около 600 квадратных метров. Больница будет расположена на глубине 8 метров и построена из железобетона. В комплексе планируют оборудовать несколько операционных, где одновременно смогут работать несколько хирургических бригад. Проект разработан по запросу военно-медицинской службы Украины, чтобы проводить операции ближе к линии фронта и сократить время транспортировки тяжелораненых. Общая стоимость проекта вместе с медицинским оборудованием составляет 2,5 миллиона евро. На данный момент уже собрано около 750 тысяч евро. Завершить строительство планируется к февралю 2027 года. Кремль предложил провести новую встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Она может состояться осенью в Китае. По словам советника Путина Юрия Ушакова, главной темой переговоров должна стать война в Украине. При этом, по его словам, Москва пока не получила от Вашингтона сигналов о готовности провести новую встречу на высшем уровне. Первая и пока единственная встреча Путина и Трампа после возвращения американского президента в Белый дом состоялась в августе прошлого года на Аляске. В то же время Трамп встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 раз в 2025 году и еще 3 этим летом. Армения в ближайшее время начнет процесс подачи официальной заявки на вступление в Европейский Союз. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян 24 августа в парламенте. По его словам, вопрос о возможном референдуме по выбору между ЕС и Евразийским экономическим союзом можно будет рассматривать после подачи заявки, получения ответа от Брюсселя и согласования возможного графика вступления. Пашинян также призвал Россию передать управление железнодорожной инфраструктурой Армении третьей стране. По его мнению, нынешнее управление со стороны российской железной дороги препятствует интеграции страны в международную железнодорожную сеть. Ранее Россия и другие страны ЕАЭС призвали Ереван провести референдум о дальнейшем членстве Армении в организации. В Кремле при этом заявляли, что не возражают против вступления Армении в ЕС, но считают одновременное членство в ЕС и ЕАЭС несовместимым. Мировой рынок пшеницы столкнулся с серьезным кризисом из-за засухи, аномальной жары, вооруженных конфликтов. По данным The New York Times, проблемы наблюдаются сразу у нескольких крупных производителей зерна. В США ожидается худший урожай пшеницы за последние полвека. Снижение урожайности прогнозируют также во Франции и Германии. Ситуацию осложняют перебои в торговых маршрутах из-за войны в Черном море и атак в Красном море. Кроме того, низкий уровень воды на Дунае, Рейне и Панамском канале увеличивает стоимость перевозок. Эксперты предупреждают, кризис может привести к росту цен на продукты и увеличению числа людей, сталкивающихся с острой нехваткой продовольствия. По оценкам Всемирной продовольственной программы, их число может вырасти до 274 миллионов человек. И о погоде. Во вторник, 25 августа, пройдут дожди, местами грозовые. Ветер будет дуть с северо-восточного направления, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от 15 до 20 градусов. Днем воздух прогреется максимум до 31 градуса. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Публичитате la Радио Молдова. bani. Vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare.

0: человек, включая двоих несовершеннолетних. Президент Молдовы Майя Санду на встрече лидеров коалиции желающих в Киеве призвала укрепить противовоздушную оборону Украины перед зимой. По ее словам, это повысит безопасность не только Украины, но и соседних стран, включая Молдову. Санду отметила, что с 2022 года Молдова зафиксировала почти 60 нарушений своего воздушного пространства. Причем в 2026 году их число выросло. По ее словам, каждый сбитый в украинском небе дрон или ракеты снижает угрозу для всего региона. Президент также подчеркнула важность транспортных маршрутов, связывающих Молдову с Украиной и румынскими портами, а также регионального сотрудничества в сфере энергетической безопасности перед холодным сезоном. Коалиция желающих, созданная Францией и Великобританией совместно с Германией, объединяет более 30 стран и направлена на поддержку Украины, достижение устойчивого мира и предоставление Киеву надежных гарантий безопасности. Премьер-министр Великобритании призвал союзников сделать все возможное и задействовать собственные запасы систем противовоздушной обороны для защиты Украины от российских атак. Об этом он заявил во время своего первого участия в качестве сопредседателя так называемой коалиции желающих, сообщает Рейтер. Британский премьер также призвал усилить санкции против экспорта российской нефти и сжиженного природного газа, чтобы увеличить давление на Москву. Армения в ближайшее время начнет процесс подачи официальной заявки на вступление в Европейский Союз. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, вопрос о возможном референдуме по выбору между ЕС и Евразийским экономическим союзом можно будет рассматривать после подачи заявки, получения ответа от Брюсселя и согласования возможного графика вступления. Пашинян также призвал Россию передать управление железнодорожной инфраструктурой Армении третьей стране. По его мнению, нынешнее управление со стороны российской железной дороги препятствует интеграции страны в международную железнодорожную сеть. Ранее Россия и другие страны ЕАЭС призвали Ереван провести референдум о дальнейшем членстве Армении в организации. И о погоде. Завтра, 25 августа, пройдут дожди, местами грозовые. Ветер будет дуть с северо-восточного направления, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от 15 до 20 градусов. Днем воздух прогреется максимум до 31. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Radio Moldova. Frecvențele prieteniei, frecvențele sufletului.

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Молдова намерена укрепить систему противовоздушной обороны из-за участившихся случаев нарушения воздушного пространства беспилотниками. Министр обороны Анатолий Носатый заявил, что такие инциденты создают угрозу для жителей страны и гражданских самолетов. По его словам, национальной армии необходимы современные средства для контроля и защиты воздушного пространства. Утром 24 августа неизвестный беспилотник пересек границу Молдовы со стороны Украины, после чего юг страны на 15 минут закрыл воздушное пространство. С начала войны России против Украины воздушное пространство Молдовы незаконно пересекали почти 70 летательных аппаратов. В Кишинеу коммунисты провели марш, посвященный 82-й годовщине того, что они называют освобождением Молдовы. Участники с красными флагами прошли от Академии наук до Мемориала «Вечность». Акция была посвящена советскому наступлению на Ящ, после которого Красная армия вновь заняла Бессарабию. Участники скандировали лозунги «Миру мир» и «Нет войне». Одни заявили, что пришли почтить память родственников и всех, кто воевал против фашизма. Другие напомнили о депортациях и голоде после военного периода. 23 августа 1944 года король Михай объявил о вступлении Румынии в войну против Германии. После этого советские войска продолжили наступление и заняли Кишинев. В послевоенные годы в Советской Молдове проводились принудительная коллективизация, депортации, массовые кампании по преобразованию сельского хозяйства. Молдова рассчитывает удвоить объем торговли с Турцией до 2 миллиардов долларов в течение ближайших двух лет. Об этом заявил премьер-министр Василий Тофан в интервью турецкому агентству «Анадолу». Глава правительства назвал отношения Кишинеу и Анкары отличными и призвал турецких предпринимателей активнее инвестировать в Молдову. По словам Тофана, благодаря европейскому курсу страны Молдова может стать удобной площадкой для турецких компаний, которые хотят выйти на рынок Европейского Союза. Премьер также отметил роль гагаузской общины как связующего звена между Молдовой и Турцией, подчеркнул важность сохранения ее идентичности. Напомню, 23 августа Тофан находился в Стамбуле с частным визитом, где вместе с сыном принял участие в заплыве через Босфор. Власти Молдовы призывают жителей и государства